0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 10 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

бескрайнем космосе тысячи истин. Остаться совестью, но ты и просто говори с ней. Скорость звука, скорость света, скорость мысли, скорость смерти, скорость жизни. Все ради этих странствий, сквозь время и пространство. Чисто по-фанатски, движим

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, ими у нас завораживают взгляды. Мимо меня они жду единственного раза. Имя мое назови.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
5: Фокс-бокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
6: В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481.
7: Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
8: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
10: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю: включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном 12 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Мы знали все заранее, что нас с тобой разлучит февраль. Мне очень жаль, пишу тебе послание. В нем все, что не успела сказать, вновь написал я.

Как же мне тебя снова прочувствовать, снова понять? Ты совсем не та, я уже другой. Как же нам теперь?

0: в Мирном. 13 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: «Алмазный край». Айхал. 101.9 FM.
5: Давай поспорим.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 5 41 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: «Разный край», объединяя города.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунам. ЛФС. Тунсет. ООН. И Кюсет. Тун. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И клинический бебил. Сыл. Тосуню. Сибекис.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
4: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
5: В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
6: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 5 41 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: В Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

я больше одна. Ты солнце, я больше луна.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фокс-бокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
4: Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
5: Фокс-бокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
6: В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
0: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза

0: В Мирном 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 5 41 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край.
5: По причине несовершенства взгляда в отношении блаженства я-то думал, все будет чинно, кольцы часто.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном LFS 77 AON и Кюсетун Бирнима свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР, он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы та и клиент себе бьет сел, то что не себе кислый горбега пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

я буду всем, чем хочешь ты.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

глаза горят слезами потуши. Тебе же без меня хорошо, уходи, а я себе найду лекарство для души. Все.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидают.

0: В Мирном 20 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: Утром порася, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать, сердце снова шепчет.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовой коммуникации, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субибирсел, Тавсунюс, Бекисунюс, Бекисунюс, Бекисунюс, Бекисунюс, Бекисунюс,
1: для слушателей старше 16 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Мир. 22 часа.
1: Алмазный край.
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Patrzcie, co spotkałem. Ej! Bubl, kurwa!

Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: Радио. Алмазный край.
1: Своди меня обратно в школу.

том, как манят даже ткани на изящных плечах, о том, что я уже теряю надежды. Ты не пускаешь меня в сад тонуть в голодных ручьях. Твои слова лишь кружева, как и прежде.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер Надзор Федеральной службы и Китайский Бибирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и эфирная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон бирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он массовой коммуникации. Регулятор надзор. Федеральная служба. И клинический бибир. Сыл. Тосуню себе кисканю.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» — это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ Спорт Товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио без границ. В мирном 2. Алмазный край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио Алмазный край.
1: Но, наверное,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ Спорт Товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: «Алмазный край».

0: в Мирном. 3.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города. «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM. В мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Вода свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинической бирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

глухим и большим городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Хоть и дом, дети малые, в мае гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: А когда уснешь ты ночью, как дитя, будешь видеть лишь цветы.
1: В мирном 7 часов.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтунан, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационная технология ЛАР, он на массовой коммуникации ЛАР и Берега надзор, Федеральная служба, и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все гонятся. Это и есть жизнь.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Полночь накроет наш город, и мы не успеем увидеть закат. В этой квартире не видно ни солнца, ни неба, вокруг лишь седые дома. Я бы в жизни не понял, что мне говорят, то и неземные глаза. Меня больше нет и не будет, я ухожу, как и уходит зима.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: это будет грустно.
1: В мирном 8 часов.
2: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

прощаться между строчек грустных писем. Теперь от нас и не зависит, где с тобой теперь проснемся по утрам. И как бы мы с тобой не захотели свою любовь.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это не интересно, а для тебя это будто искусство, знаешь. Ты можешь перейти грань, а я тут на грани останусь, тут грустно. Это то, что

Наша любовь – поучительная притча, а встречи не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой на личном так вышло. Хожу сам не свой, ведь ты не

этот вечер все вроде бы лучше. И поутру твое сердце на воле вновь, и вроде больше никто и не нужен на этом сердце.